0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: This is Andy Bell from Erasure.
2: Hello, it's Phil Collins here.
3: Wir lieben die 80er. Wir feiern die 90er. RBB 888.